perkusi anist Eftet bito че кучи пов Не повторит Шампур, мангал, дрова, ведро И палочка При всем при этом это прет Да еще как